0: Чили, как представлен? Чили, как представлен?
1: Амин.
0: Чили, как представлен?
2: Амин.